Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, уважаемые члены Нобелевского комитета, уважаемые гости. Мир разлюбил демократию. Мир потянулся к диктатуре. У нас в стране власть активно продает идею войны. Люди привыкают к мысли о ее допустимости. Война России и Украины перестает казаться невозможной. Мы, конечно, понимаем, это премия всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Но журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно – враг народа. Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. The dog barks, but the caravan goes on. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы – условия движения. Мы – антидот от тирании.

0: Собственно, да, давай.
1: Андрюш, я ответил себе и Настя, привет. Друзья, мы решили вчера сходить с Леной Седовой в ВТБ на Пятницкой и перечислить часть Нобелевской премии на премию всей редакции, которая и поступит к нам когда?
2: Сегодня.
3: Поступила.
1: И поступила, да. Да. А кто-то еще хочет что-то сказать? Давайте.
2: Мы хотим сказать... Ура!
1: А может ко мне?
4: Окей.
1: Да, я не капаю. Стоп. В том смысле, что это хорошо.
5: Ну что, в этом году мы получили Нобелевскую премию. За нее.
1: Хорошо.

0: Вчера я тебе хочу сказать, тебя это прям напрямую касается. Значит, еще 10 миллионов. Вчера я их числил. Медицинский фонд работников СМИ. Это означает, что...
1: Если его еще раз траванут, я звоню вам, у вас есть фонд.
2: Да.
3: У меня есть страшное ощущение, что год будет полон очень бурных событий.
2: Ты это говоришь последние лет 17.
3: И последние лет 17 это так и происходит.
0: У меня больше сил нет. Я мечтаю, чтобы вот, например, наступила полярная ночь, отключили электричество, и ты так раз, медвежью шубу завернул, так и заснул.

0: уважаемый господин президент, у меня вопрос про иноагентов остается. Этот закон бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нету состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это врагом Родины.
1: Вот я, во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Премия мира была и у первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, и у Барака Обамы. Так что у вас хорошая компания, и я вас поздравляю. Значит, но ваша озабоченность по поводу иноагентов. Я не буду туда влево-вправо уходить. Значит, смотрите. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чем речь. Ну и даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И российское общество должно знать, что да, человек вот такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, там еще каким еще. Но он получает деньги из-за границы. Опасность этого закона сильно преувеличена.

0: Около 300 человек пришли к зданию Верховного суда. Сегодня там проходит заседание о ликвидации международного мемориала, признанного российскими властями НКО иностранным агентом. Некоторые из тех, кто решил поддержать просветительское правозащитное общество и развернули плакаты, тут же были задержаны.
1: Все, давай, пойдем.
2: Выбросите куда-нибудь. Выбросите куда-нибудь.
3: Собирайтесь с собой, пойдем.
4: Здравствуйте, за что вас задерживают?
0: Генпрокуратура обвинила правозащитников в систематическом нарушении требований о маркировке иностранных агентов. Сотрудники международного мемориала называют иск политическим решением об уничтожении старейшей организации в России, которая, в частности, занимается исследованием сталинских репрессий.
5: Уважаемые господа, мы вас всех благодарим за ту помощь, за ту поддержку, за то внимание, которое вы нам оказали. Решение не принято. Мы будем продолжать бороться и мы будем продолжать доказывать, что организация, которая работала 30 лет и помогала людям, не может быть закрыта по техническим несодержательным вопросам.
6: Эта гора была сделана моей кровью. Я на самом деле хотела сказать, что мы из материалов дела видим, что прокуратура год готовила свое исковое заявление. Один год почти, с декабря прошлого года.
7: А нам дали на подготовку гораздо меньше.
6: По двум процессам две недели. И они, не мы, а они не ответили ни на один вопрос, который им поставили.
8: Вот эта комната – это музейный фонд. Это все из семей бывших репрессированных. Вот автор этой картины, вот он

0: учебники и так далее. Ну и его мама вот убивается. Значит, почему они закрывают архивы? Почему они не хотят, чтобы знали фамилию следователя, который вот незаконные дела устраивает? Почему?
1: Пинольчик такой, может быть, самодельный, сделанный из папки. Тут карандашики и дарственная надпись. Алёшина, добрую память моему дорогому сыну от папы. Здесь тоже дарственная память моему дорогому, любимому, незабвенному сыну Олегу от несчастного отца. Потом он был расстрелян.
2: Милая мамочка, через леса, горы, степи, через много-много верст шлю я тебе, моя мамочка, весточку о себе. Ты, наверное, тоже ждешь от меня письма. И я от тебя так редко получаю письма. Как жаль, что тебе можно писать только раз в месяц.
3: Будь спокойна за меня, мамочка. Побереги себя, хотя бы ради меня. Мамочка, ты про папу ничего не узнала?
4: Видишь, как от начала до конца, что происходило с конкретным человеком. Вот его пришли, арестовали, вот его допрашивают. Вот. Показания свидетельские, вот в конце статья, расстрельный акт, а следом, как правило, справка о реабилитации следует.
5: Мой прапрадед, дед моей бабушки, Лакомский Иван Викентьевич, арестован в августе 37 года, расстрелян 7 апреля 1938 года.
6: Устинов Павел Сергеевич, священник. Мой дед расстрелян 26 декабря 1937 года.
7: Мой отец Нестеренко Георгий Яковлевич.
8: Мой папа Сафонов Василий Сергеевич.
9: Мой дед Макаров Павел Иванович.
10: Попов Семен Павлович. Мой отец.
11: Восемь вечера в Москве. В прямом эфире «Дождь». Информационная программа «Здесь, сейчас». Сразу же перейдем к главной новости дня. Ликвидировать международный мемориал постановил сегодня Верховный суд России. Напомню, организация внесена в реестр НКО иноагентов и занимается сохранением памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе, изучением преступлений советской власти в отношении собственных граждан, ведением списка незаконно расстрелянных и посаженных и высланных. Однако у нынешних российских властей другой взгляд на деятельность мемориала.
12: Очевидно, что мемориал, спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства. Почему вместо гордости за страну, победившую в страшной войне и освободившую мир от фашизма, нам предлагают стыдиться и каяться в своем, как оказалось, беспросветном прошлом? Наверное, потому что за это кто-то платит. И это подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается мемориал от статуса иностранного агента. Это истинная причина того, что организация, претендующая на почетную роль совести нации, на самом деле не хочет в каждой публикации напоминать о том, кем эта совесть проплачена. И если принимать во внимание эти мотивы, то у государства есть все основания утверждать, что неоднократное, регулярное игнорирование требований закона об указании на статус иностранного агента является грубым нарушением закона.
13: Оглашается решение Российской Федерации 28 декабря 2021 года. Верховный суд Российской Федерации решил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворить, ликвидировать международную общественную организацию, международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», ее региональное отделение и иные структурные подразделения. Судебное заседание объявляется закрытым.
14: Позор! Позор!

0: идите на
1: сюда.
2: Уважаемые граждане, заседание закончилось. Просьба разойтись. Освободить пешеходную зону для прохода других граждан.
3: Расходимся.
4: Проходите, пожалуйста, молодые люди.
3: Да, стоять, расходимся. В сторону.
5: Уважайте нашу конституцию.
4: Да. Молодые люди, проходите, пожалуйста, освободите тротуар для прохода граждан.
3: Вы загораживаете.
2: Уважаемые граждане, заседание окончено. Просьба разойтись. Освобождаем тротуар для прохода других граждан.
6: А вот я другой гражданин.
3: Пройдите с той стороны.
6: Я не самый гражданин.

0: за всех, за нас, за мемориальских людей, за вас. За вас, за всех я хочу выпить. И для меня мемориальские люди – это основа того, что даже и после катастрофы будет жизнь.
1: Верды за тех, кто будет продолжать это делать еще 30 лет и 3 года.
0: Да, за тех, кто будет продолжать.
2: Я... Тогда
0: отлично.
2: За это можно еще.
0: Отлично.
3: И не грустить.
4: Я не прошу,
0: чтобы... Да,
4: да.
5: Я просто напоминаю всем, что запрещены в эфире два слова. Хуй и Путин.
6: А вы думаете?
5: Хорошо. Все остальное...
7: Ну, сочетание, видимо, тоже.
8: В одном предложении.
5: Сочетание тем более. Просто потому, что мы не хотим обращать наш речь.
9: А почему это первое лицо?
10: Нет, три минутки буквально новостник покажет выпуск новостей, и потом мы
5: идем. Я буду запускать.
10: Хорошо, спасибо.
11: Мы предупреждаем, что если что, то...
10: Отлично. Хорошего эфира.
5: Здравствуйте все. Эхо начинает свой новогодний эфир. Сегодня у нас в студии атмосфера черного веселья. Такого, с которым объявляют об иноагентах или об очередных запретительных мерах, или приглашают всех покинуть родину, потому что раз вам не нравится скатертью дорога. Ну, то есть отношение такого мрачного праздника, веселого, безусловно, и это русское веселье. Нормальное русское веселье, которое всегда имеет некоторый признак мрачности.
10: Этот эфир называется «2022. Не расходимся», потому что очень много кому хочется, чтобы мы уже разошлись и сели в свои норки, сломались и сдались. И с антидепрессантов пересели на алкоголь, а потом уехали на планету Альфа Центавра. Но мне кажется, что такого не будет.
11: Нет,
10: правда? Не будет. Вот. Видите, за это?
12: Заходите, заходите.
10: Ну как? Что, все? Все зашли? Давайте проходим, проходим, дорогие друзья.
11: Не стесняйтесь,
10: проходим.
11: Друзья.
10: Я прям как милиционер сейчас. Проходим, не задерживаемся. Да.
5: Уважаемые граждане, ваше мероприятие санкционировано.
11: Поехали. Хорошо, начинаем. Тарам-тарам, тарам-тарам.

0: никаких рисков. Для тех, у кого в руках власть. Для тех, у кого в руках власть.
1: 20-22, не расходимся.
2: В этой комнате.

0: Сейчас страшную вещь скажу, ее говорить не надо. Остаться в России значит, цитируя Шендеровича, растворить в своих жилах тухлый кубик рабства. Оставаясь, мы принимаем слишком нежелательную присягу, слишком на нежелательный компромисс идем. Уезжая, мы, конечно, очень сильно травмируем свою психику, психику ближних, но проблема в том, что мы все думаем, что активные действия сопряжены с серьезными рисками. Да, борясь со злом, мы принимаем приемы зла. Но почему никто не говорит о том, что, примиряясь со злом, мы принимаем гораздо более страшную присягу? Мы целуем черта под хвост. Что разложение терпил идет гораздо быстрее, чем разложение бойцов.
1: Последний вопрос от слушателей. Будет ли война между Россией и Украиной?
0: Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Нет, война идет. Не надо спрашивать, будет ли. Война идет. Не надо обольщаться. Как она закончится, переходом ли в горячую фазу, в тотальную фазу. Не знаю, такие режимы, как российские, они редко заканчивают без большой войны, без того, чтобы хлопнуть дверью. Одна надежда, что прав Сахаров, и что большая война стала благодаря ядерному оружию невозможной. Но и Сахаров часто заблуждался, как мы знаем.

0: Россия признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
1: Обостряется ситуация в Донбассе. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
2: Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины может начаться в ближайшие 48 часов.
3: Американская и британская разведки считают, что Россия намерена либо подчинить себе еще больше украинской территории, либо дестабилизировать соседнюю страну с тем, чтобы сменить там власть.
4: Я трус и предатель. Когда начнется война, а она начнется, я точно не сделаю то, чего хочет Родина. Я трус и предатель, и не мое то солнце, что светит на всякое разрушенное и развороченное. И не мое то солнце, которое улыбается и греет лицо мне, допустившему братоубийство. Пусть заходит за горизонт и лишь тогда поднимается, там, где свобода и непокореженные войной лица. Когда начнутся взрывы, а они начнутся, я не смогу поверить в то, что мы это сделали. Перед закрытием глаз волосы дочерей шелохнутся, волосы сыновей растреплются, как ветки на зеленом дереве. И я уверен, что видеть, качать подобное могут только отважные и смелые люди. Не такие, как я, трус, предатели Родины, а такие храбрые, как адвокаты, прокуроры, судьи. Такие смелые, как министры. А что я скажу мертвой матери? Это ради ее трупа все затеял. Позволил этому случиться прямо у своей кровати. В своем доме, в своем городе, в своей стране, блядь. Война это не Иисус, не Будда, не Аллах и не Шива. Убил человека, отдай своего взамен. И мне совершенно не улыбается перспектива валяться у смерти в районе колен. Просить, умолять, не отбирать у меня близких. Ждать, когда она снисходительно засмеется. Не подавать же против нее судебные иски. Конечно, когда начнется война, а она начнется. Бря!
5: Летят грады. Работайте, братья.
6: Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зитков. В Москве 6 часов 38 минут утра. Мы прерываем привычное вещание телеканала «Дождь» в связи с чрезвычайными событиями, которые прямо сейчас разворачиваются на наших глазах. Вопреки надеждам многих. И вопреки моим надеждам, к сожалению, я ошибался. Война началась.

0: российская военная техника движется в Украину со стороны аннексированного Крыма.
1: Ходит сообщение об обстрелах в районе Киева.
2: Не летают самолеты, остановилось движение поездов.
3: Здесь только что был бой. Кровища из машины, горят дома.
4: Танки вон. Вон танк. Танк.
5: Русские твари. Едут.
6: В разных городах, в том числе и Москве, люди выходят на акции против войны с Украиной. По данным УВД Инфо, Минюст внес эту организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений иноагентов. Задержаны 442 человека в 39 городах России.
7: Это в 5:30 утра в Киеве.
8: Это горит дом 7, кушается 7. Какой ужас.
9: Вот, это новая газета. Я думаю, хорошо видна обложка. Россия бомбит Украину.
10: Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. Этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках. Потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
9: Роскомнадзор, СМИ, при подготовке сообщений о специальной операции российских вооруженных сил обязаны использовать информацию только из официальных российских источников, говорит нам РКН.
11: Это ведомство России, которое осуществляет надзор за средствами массовой информации.
12: Роскомнадзор запретил журналистам фактически называть вторжением, нападением и войной спецоперацию в Украине.
13: Погибли ли мирные жители? Есть ли потери среди российских военных? Всю эту информацию СМИ могут публиковать только исходя из заявлений Минобороны. Иначе штраф 5 миллионов рублей, а также возможная блокировка.
12: Считают, что это украинская ракета в нашем Министерстве обороны.
14: Роскомнадзор потребовало 10 российских изданий удалить публикации о войне в Украине. Российские власти назвали их фейками. Закрыть доступ к части публикаций потребовали от радио «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканала «Дождь». Если СМИ откажутся закрыть доступ к своим статьям, им угрожает полной блокировкой.
15: Алёш,
16: да.
15: А мы как? Мы с телефонами разговариваем или без?
17: Да давайте уберем, уже этот вопрос неоднократно возникал.
18: Просто задние карманы и все.
19: Есть ли необходимость для консультации юридической?
17: Есть такая, есть статья в Гражданском кодексе, есть статья в законе о некоммерческих организациях, которая допускает ликвидацию организации в случае неоднократного нарушения законодательства. Ну, что, собственно, сделали с мемориалом. Значит, что может быть, за что может быть вынесено предупреждение? Предупреждение может быть вынесено за экстремизм. Например, фраза о том, что заберите россиян, нет, пускай они здесь лежат, удобряют почву. Это экстремизм. Нам за него может очень легко сейчас прилететь. Это один, дальше еще какой-нибудь мы наберем тоже, получаем второй, ну и, собственно, дальше переходим к процедуре прекращения деятельности. Как этого всего избежать? Слово «война» не должно использоваться в материалах, которые мы пишем. Можно использовать вооруженный конфликт, применение вооруженных сил, военные действия, спецоперации, ну, то есть вот это все можно использовать.
16: если нам, ну вот стилистически необходимо, в речи персонажа именно это слово, мы не можем его употреблять. Мы можем поставить цезуру и Роскомнадзор.
15: Да.
16: И все прочтут, что мы имеем.
18: Давайте тогда просто войну заменять на Роскомнадзор.
16: Вот.
18: Просто все вхождения слова война заменять на Роскомнадзор.
15: Роскомнадзор по Украине.
18: Да, Путин ведет Роскомнадзор на Украине.
20: Идет жестокий Роскомнадзор.
19: Это не очень хорошее предложение, надо сказать, что это все читается. Русский язык побогаче, чем вот Роскомнадзор и война.
21: И наша задача, процитирую, как сказать правду и не попасть в Бастилию. Это очень важно, но это не я придумал.
22: Так не надо употреблять слово «война» в заголовках, например.
23: Понимаешь, в чем дело? Есть такая фигня еще, называется самоуважение. Потому что это война, кровавая, с разбитыми инфраструктурами, с убитым будущим страны. Вы видите, что творится у нас. Это последствия войны, они наступили. А когда будет ядерное оружие, что у нас, мы что скажем? Что это нуклеарная атака?
18: Мне кажется, причина, почему мы продолжаем использовать эти заголовки, заключается в том, что Ньюсфронт в полном составе уволится, если мы перестанем это делать.
19: Вот это экстремизм в полном составе уволится.
18: Шантаж. Нет, послушайте, я в данном случае не агент, я не представляю эти интересы, я просто понимаю, что это произойдет. Вот и все, я просто вас информирую.
21: Я скажу цинично, если уволится Ньюсру, если уволится первый заместитель главного редактора, то газета не умрет. А если газета умрет, то не будет ни Ньюсрума, ни первого заместителя главного редактора. И сказать уже негде будет и нечего, и некому.
23: Так вот, старая американская поговорка, да? Знаешь, дай кошке молока, она захочет сливок. Каждый раз, каждый день будет идти ужесточение правил. А что завтра мы будем делать, когда новые требования появятся?
16: А можно я просто, вот, пока мы далеко не отошли?
20: А что вы предлагаете?
23: Вы считаете, что я этого не говорил, а я это все равно произнесу. Может, нам самим приостановить публично выпуск газет? Потому что в таких условиях тотальной военной цензуры, выпускать объективную газету невозможно.
16: Вот ровно то, что там и ждут.
19: Да. Вот этого от нас
9: и ждут, и ждут.
20: С чего вы взяли, что они этого ждут? Это будет такой мощный повод. То есть,
24: на три дня.
20: Заряд.
24: Нет, спасибо. Даже не на три дня, а на один день.
16: Пошумят,
24: а забудут.
19: Конечно.
24: У нас мы информируем людей. Ребят, для чего мы существуем вообще наша профессия? Информировать людей.
19: Прихлопнуть своими руками только потому, что нам совесть не позволяет смириться с тем, чего от нас требуют. Прихлопнуть своими руками газету, как общественно-политическое явление последних, по крайней мере, 30 лет. Это просто безответственно будет.
15: Давайте голосовалку посмотрим.
23: Возможность продолжать работу в условиях военной цензуры. И второе, приостановить выход газеты для того, чтобы не подчиняться этим требованиям. Тогда наше действие легитимно, потому что тогда мы понимаем, что, собственно говоря, вот люди нам дают мандат на то, чтобы мы продолжали выходить. Или... Ребята, мы вас очень уважаем, поэтому вам лучше сделать сипуку. И самое последнее. Самое последнее, что совсем бы не хотелось говорить, но... я готов в строго индивидуальном порядке, когда кто-то чувствует, что нужно сменить страну пребывания, говорить о возможной эвакуации. Там до десятка приблизительно человек.
20: Подожди, терпи! Не умирай, пожалуйста! Я тебя прошу!
25: Вот вам. Что происходит? Что мне показывают по новостям? Россияне.
26: Спикер не
0: нижней палаты Вячеслав Володин одобрил предложение разработать проект об уголовной ответственности.

0: за фейки, посвященные вот операции в Украине и вооруженным силам Российской Федерации, как я понимаю. Инициативу выдвинул депутат Пискарев. Чем чревато, собственно, это решение Государственной Думы? Действительно, если будет подобный закон, вероятно, могут любую информацию, посвященную военной операции, каким-то образом переравнять к фейкам. Но посмотрим, как это, как, собственно, будет это комментироваться.
1: Тут нету загранки.
2: Да, я посмотрю.
3: Их тут, их тут много.
2: Так, это Ая, да? Все, супер.
1: Два?
2: Да.
3: Я чувствую себя где-то в мороз.
2: О, это я. Да. Мерси, Богу.

0: Мне нужен
1: отель.
2: Вот.
1: А что это вдруг в кабинетах ходит? А? Это оружие судного дня, что ли? Апокалипсис?
3: Абсолютно.
1: Последний день, одного живем, перед смертью не находишься. Вот это все, да? Понятно.

0: Ну ладно, я всех любил.
1: До свидания.
0: До свидания. Москва хороший город. Он вообще всегда прикидывался таким городом, в котором люди как бы могут жить, где у людей какие-то есть иллюзии, надежды на будущее. Это хороший город. Видишь, театр «Современник», людей премьера, видимо. Довольно много людей, все довольны жизнью. Не очень понятно, где граница между обычной жизнью и героями. Если ты, например, сказал, что война – это не очень хорошо, что получается герой, я так не считаю. Но по нынешним временам получается, что ты должен быть для этого героем. Что героического заключается в том, чтобы посмотреть в окно и описать, что ты видишь. Ты видишь что-то, ты об этом говоришь. Не видишь, не говоришь. Что, какой в этом героизм? Вот. Но оказывается, что для современных условий это как бы слишком суровое испытание, слишком большие риски. Государство просто монстр. Задача образованных людей – это усмирить государство, садить его на цепь. Если для этого нужно работать не из России, значит, нужно работать не из России.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество. И, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.

0: писать слово «оккупация», ребята. Ну что ж такое-то. Они били ногами и прикладами автоматов. Ну, нельзя. Домой зашли орки. Ну, совсем головы не просто. Нельзя печатать, что люди в российской форме с буквами «З» похитили человека. За несколько недель до войны его разминировали какого-то хера. Хера оставляем, войны нельзя. Увидеть факт агрессии нельзя. И наша артиллерия просто херачит их в остальном виде. Нельзя. По нему целились точкой У. Нельзя. Колонна российских танков искала обходные пути и, конечно, нашла. Нельзя. Ну и так далее. Бомбить нельзя, херачить авиацию нельзя, ничего нельзя. Ну вот так выглядит текст нашего сапкора. Я пока делаю красным и предлагаю автору и редактору включить голову. Если не включат, тогда я буду уже на свое усмотрение это делать.
1: Ой, ну это дурной намек для коммуниста.
2: Ты че, как бы, да?
1: Конечно.
2: Ну что ты полшестого так говоришь?
1: Царь был стар.
2: Вот. Ну давай, вот кто на 12 унести там, ладно, вот так вот. Ну, вот, все, в порядке. Ищи.

0: Давайте крепкие. Верхние. Так, Саша, ну как-то вы зачем-то берете две, когда тут уже заточено конвейер на одну.
1: Вот сейчас я могу сказать, все потрясающим образом поработали. Подробности я по-прежнему оставляю за скобками. Но вообще говоря, все коллекции, все целиком, ну, находятся в относительной безопасности. Это пункт первый. Молодцы. Пункт второй. Вот нас ликвидировали. Что дальше? 2 месяца вся наша команда продолжает работать. И мы эти 2 месяца тратим на то, чтобы, как говорится, перегруппироваться. Я бы так сформулировала сейчас, и каждый, вы все умные люди, вы понимаете, что за этим стоит. Но при этом нам нужно с вами избежать претензий со стороны прокуратуры, Минюста и так далее, что мы все равно продолжаем деятельность, потому что если мы дадим им возможность вот выдвинуть такую претензию, то они могут вести внешнее управление. И если они введут внешнее управление, то наш план по нормальному распределению и наследству мемориала может провалиться. Поэтому я в этом смысле очень прошу от всех понимания и ответственной работы и осторожности. Вот мы оказались в ситуации, когда от нашего имени

0: потому что мы граждане страны, совершается преступление. Я считаю, что нашим ответом сейчас является то, что каждый должен выполнить свои взятые обязательства. Да, мемориал ликвидирован, но он не запрещен. И наша работа не запрещена. У каждого действительно есть возможность вот этому государству преступному показать, что вообще-то у нас есть собственная воля и собственная позиция.
1: В эфире программа «Статус».
2: Действительно, программа «Статус», и тут сказано в заставке «в эфире», но, кажется, это первый раз, когда заставка это врет, потому что, по крайней мере, в Москве только что эфир радиостанции «Эхо Москвы» был остановлен.
3: Мы не знаем, слышите ли вы нас, мы не знаем, кто именно в каком городе может нас слышать. Видимо, мы пока есть в качестве трансляции в Ютубе. Если вы нас слышите, то вы и есть аудитория.
4: 10 вечера в столице. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. В эфире информационная программа «Эхо». Вот и главные темы. Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира после претензий Генпрокуратуры.
5: В Москве на частоте 91,2 вместо эфира звучит белый шум. Звук из студии пропал вскоре после того, как стало известно о требовании Генеральной прокуратуры ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо» и телеканала «Дождь», признанного российскими властями иностранным агентом. В ведомстве отметили, что эти СМИ размещали информацию с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также сложными сведениями в отношении операции, которую сейчас проводят в Украине.
6: Ситуация тяжелая. Решение по нам принималось на самом верху. Значит, сразу скажу, что у нас были предложения уже из других стран переехать туда редакции. Я сказал, что если редакция захочет, пусть переезжает. Я работаю в России, никуда собираюсь не уезжать. Что делаем мы сейчас? Мы продолжаем вот работать, как мы работали. У нас миллионная аудитория в соцсетях, у нас 1 300 000 в Ютубе. Вы создали продукт, мы его распространяем. Ничего не изменилось, кроме того, что нам отрезали радио и отрезали сайт. Но есть другие способы распространения, которые у нас есть. Ребят, все?
7: Алексей Алексеевич, скажите, а какие-то условия ставили
6: или
7: просто обрубили?
6: Нет, просто обрубили. В смысле, со мной по редакционной политике ставить невозможно.
7: Слушайте,
6: все эти люди... Все эти люди, дайте отвечу. Все эти люди со мной работают там 20 с лишним лет. Нынешняя команда президента Путина. Они знают, что я там готов там выпивать, гулять.
7: Ну, риски все знают.
6: Да. Нет. Но ставить условия по редакционной политике и по кадровой политике мне невозможно. Поэтому об этом речи не было.
8: Ну, вещание в Ютубе продолжится.
6: Мы пока продолжаем.
8: То есть, пока скажут, пока отключат?
6: А что они скажут? Это они должны отключить. Мы ничего отключать не будем. Мы их работу делать не умеем. Мы умеем производить контент, распространять контент. У них работа отключает. Но пусть они работают.
9: Будет ли продолжать использовать в ваших передачах слово «война»?
6: Господин Драги говорит «война». Господин Макрон говорит «война». Мы их цитируем. Мы не можем изменять слова премьер-министра или президента.
10: Но это решение 100% принято, Владимир Владимирович?
6: Я думаю, да. То, что касается «Эхо Москвы», Песков же сказал важную вещь вчера. Он сказал, президент знает. Аудитория «Новой газеты», «Дождя» и «Эхо» — это люди, которые потом будут писать историю. Это интеллигенция, городское население образованное, крупные города. И мы создавали немножко иную картинку, чем создают государственные медиа. Картинка должна быть одна. Они нам предлагали самим выключиться. Ну, сохраните «Эхо», выключите, а потом, мало ли что, эпидемия. Понимаешь? Эпидемия. Я говорю, не-не-не, я не умею. Я не умею. Вы делаете свою работу, а я свою. Я создаю контент, а вы отключаете.
11: Вы из «Эхо Москвы», наверное, да? Поддерживается за кризис «Эхо Москвы»? Какая новая газета, там

0: Сначала, чтобы не было никаких иллюзий в отношениях Москвы, что это добровольное решение.
1: Три клерка
0: закрыли радиостанцию с 32-летней историей. Не выслушали никаких точек зрения. Решение, безусловно, было заранее подготовлено. И абсолютно понятно, что эти люди несут просто свою персональную ответственность, поскольку еще когда-то Нюрнберг уравнял ответственность как отдающих приказы, так и исполнителей. Теперь поехали по цифрам, по новостям и по темам.
2: Я, честно говоря, не вижу большого смысла оценивать цифры на сайте. Они как бы у нас выдающиеся на фоне войны. Теперь, когда закрыли эхо, они, очевидно, станут еще больше, потому что больше негде читать-то совершенно ничего.
3: Давайте обсудим центровик. Я предлагаю эхо Москвы.
4: Ну, а что еще может быть?
3: Ну, у нас есть варианты, тут и экономика.
2: Нет, я имею в виду, пока не закрыли эхо Москвы, конечно, экономика.
0: Давайте сделаем эхо войны из головы.
2: Эхо войны. Да.
0: Например.
5: Эхо специальный военный специалист.
3: Это еще лучше.
5: Эхо специальный военный специалист. Не-не-не, это на самом деле здорово все сочетается.
3: Эхо специальный.
5: Эхо специальный военный оператор.
6: Эхо специальные операции. Это же тоже спецоперация. Извините, то, что они сделали, это тоже спецоперация. Вот их три человека.
7: Дорогие друзья, подписчики, коллеги, уже завтра Госдумы, вероятно, будет принят закон об уголовном наказании за фейки о российских военных на территории Украины. С нами Наташа. Наташ, привет.
8: Привет, Вася.
7: Ну что, я даже не знаю, что спросить, потому что мы ждем этот закон о фейках. Что ты нам расскажешь?
8: Про закон о фейках я ничего не расскажу. Я хочу сказать, что сегодня мы собрались всем коллективом. Кто-то был в офисе, кто-то был в Зуме. И принимали решение, что делать дальше. И, конечно, такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала, потому что при принятии этого закона завтра работа практически будет невозможно. Либо мы должны рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки, не знаю про что. Поэтому это последний был выпуск новостей. И я просто сейчас хочу позвать сюда всех, кто есть в офисе.
7: Да, друзья, потому что это очень... сейчас есть в редакции, приходите в студию.
8: И у нас сейчас с нами есть Zoom.
7: Да.
8: Где находятся все те, кого нет сейчас в Москве?
7: Всем большой привет.
9: Привет.
7: Я вас так рад видеть.
3: Я тоже очень люблю Вася.
7: Спасибо, друзья.
5: Ой, можно я скажу тоже буквально пару слов? Я люблю толкать речи. Нам всем очень больно. Нам страшно больно. И нам дико страшно. Мы очень боимся. Я знаю, что многие из вас тоже сейчас очень боятся. Мы все это время сражались здесь за свободу слова. Мы делились самой важной информации, и мы намерены делать это дальше. В каком режиме, пока непонятно. Но это наше призвание, это наша жизнь, это наш долг, который мы будем выполнять.
7: Я думаю, что, друзья, мы должны на этом закончить. Конец сегодняшнего эфира и пауза небольшая, которую делает телеканал «Дождь».
5: Но пасаран.
7: Но пасаран.
8: И нет войне.
7: Точно нет войне.
10: Ты такой красавчик, такой
7: охуенный. Я не уверен, что надо уезжать, но все, кто едут, мне кажется, делают правильное дело, потому что есть возможность оттуда хотя бы как-то освещать события и наши какие-то слова через спичные крепкие нитки передавать их всему остальному миру. Мир, конечно, тоже к ним большие вопросы, ну, что делать. Сами победим. Если мы все отсюда уедем, кто это будет побеждать? Никто. Поэтому,
9: Госдума и Совет Федерации сегодня дали законодательный ответ на необъявленную информационную войну против России. За ложь о действиях нашей армии и призывы к антироссийским санкциям теперь грозит серьезная уголовная ответственность.
11: Поставить надежный заслон на информационном фронте – это то, что как раз в силах законодателей. И здесь двух мнений даже в процессе подготовки законопроекта о наказании за фейки не было.
12: За 401, против нет, воздержавшихся нет. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно. Уже буквально завтра его нормы заставят тех, кто лгал и делал заявление, дискредитирующее наши вооруженные силы, понесут наказание, причем очень жесткое.
13: Офигеть! Реально, они нас считают преступниками. За то, что мы хотим остановить это безобразие. Что мы хотим мира. Призывы к миру приравнены к экстремизму. Охуеть. Не хочется попасть. Но и уезжать тоже как-то странно. Придется, наверное.
14: Мы решили вырыть рубеж обороны здесь. Так,
15: защитник Родины.
14: Да. Я совершенно не допускаю, что сегодня последний день побеги. Вот. Так что все будет.
15: Потому что он завтра.
0: Значит, давайте начнем сообщение Кати.
15: У нас появляются две новые статьи. Значит, первая статья – это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. С хорошего начать или с плохого? Давайте с хорошего. Значит, данная статья, которая предусматривает уголовное наказание, она касается именно фейков о вооруженных силах. То есть те фейки, которые были раньше, они остаются в административном составе. За них уголовка не предусмотрена. Это хорошая новость, Бруся. Дальше, теперь про особенности. Значит, публичное распространение. Это распространение не только в СМИ и в интернете, а вообще везде. На улице, не знаю, газеты,
0: плакаты,
15: вообще все, вообще везде.
0: А скажи, это тоже хорошая новость, да?
15: Нет, это уже плохие.
0: Это плохие пошли.
15: Да, хорошая была одна.
0: Я раздел не заметил.
15: Хорошая была одна. Дальше, заведомо ложная информация. Значит, там есть просто распространение, да, оно там наказывается максимально до 1,5 миллиона или до 3 лет. А есть отдельная часть, это деяния, которые совершены лицом с использованием служебного положения. Да.
0: В чистом виде. Вот.
15: Группой лиц, в чистом виде мы.
0: Опять.
15: Из корыстных побуждений, в чистом виде мы. А еще то, что любим отдельно мы, с искусственным созданием доказательств обвинения.
13: Карты, инфографика.
15: Ну, все, что мы подтверждаем, то, что мы сообщаем.
0: Свидетели, да. Большие данные вот эти.
15: До 10 лет, да, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
0: В том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил.
15: Нет
0: войне?
15: Да, это я хотела сказать чуть-чуть дальше.
0: Просто это главное слово.
2: У меня в тексте из Белгорода под заголовок «Война пришла и в российские города». Ну вы все такое должны сносить сейчас,
15: да,
2: или нет?
15: Да.
0: Конечно.
2: Все.
0: Трешечка, Ваня.
2: На гособеспечение зато.
0: Пиши, Ваня, беда пришла и в российские города. Ну ничего.

0: Пожалуйста, у кого-то есть, Катя, вопросы? У меня тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, по твоему ощущению, вообще можно каким-то самым хитрым образом соблюсти те законы, которые нам сейчас приложат?
1: Писать официальную позицию.
0: Только официально.
2: Ну, по идее, надо сворачивать работу.
3: Подождите. Либо мы вырезаем из себя этот кусок, либо мы закрываемся.
0: А у кого какие мнения есть?
4: Я никогда не сказал бы этого раньше, и мне страшно это говорить, я за временную приостановку.
5: Я никогда не думал, что я это скажу, но я поддерживаю вариант приостановиться.
6: Невозможно с завтрашнего дня не замечать, что есть война. У нас много чего, о чем мы можем писать, но мы не можем. Исходя из нашей позиции, исходя из того, чего ищут наши читатели, делать вид, что там ничего не происходит, всякий раз давая дисклеймер.
7: Нет, война — это то, что происходит у нас с экономикой. Война — это то, что будет происходить в плане репрессий в отношении граждан, которые высказывают антивоенную позицию. Рассказывать о том, что Иванова с плакатом запихали в автозак, теперь судят, можно и нужно. Вот эту часть войны мы на ее освещении, вся эта совокупность законов, она не сказывается. Это касается именно освещение боевых действий.
8: Мы можем на какой-то переходный период стать немножко финансово-экономическим, культурным изданием, то есть писать про
1: внутренние.
8: И написать читателям такое письмо, что, к сожалению, из-за сложившейся ситуации мы приостановим оперативное освещение боевых действий.
9: Надо создать команду цензуры внутренней, такой редактуры, да, чтобы подпитывать. Очень аккуратно снизить темпы, может быть, работы, да.
10: Можно и нужно приходить и работать, но не выпускать. Проводить планерки, писать тексты, читать их друг другу.
11: Чуть-чуть выпускать, чуть-чуть
10: запас. Это не игра, к тому же вы должны будете знать, что вы будете заняты. Мы будем заняты. И у нас будет свобода полная. Абсолютно.
12: И от зарплаты тоже.
10: И наконец-то те принципы, которые исповедовали, вы сможете реализовать в полном объеме.
13: То есть они станут чистыми уже.
10: Они чистыми, абсолютно.
13: Сейчас кто-то последний.
10: Мы не потеряем друг друга. Иначе пиздец.
14: Вот разве можно после этого дальше ухаживать?
12: Давайте это будет последний реплик.
13: Название. Мы разошлись.
1: А решение когда
13: будет? А мы сейчас...
9: Приговор будет оглашен во сколько?
1: Ну, вроде через час?
13: Да, через полчасика.
15: Послушал, что ты говоришь.
0: Давайте попробуем, наверное, я предлагаю, в какой-то форме сохраниться. В форме эмбриона свернуться, как, знаете, показывают... В самолетах эта инструкция, и при жесткой посадке да. Нужно нагнуть
16: снять голову, обувь,
0: положить там, значит, руки на затылок, вот что-то такое.
17: Вопрос методологический. В заявлении мы подкрепляем свою легитимность, это решение, ссылкой на соучастника.
0: Конечно.
17: И вот таким образом легитимизируем свою позицию как бы среди читателей, среди ядра.
13: Пошли, соберемся. Лёш, крикни планёрка. Я очень благодарен за значительное и содержательное обсуждение нашей глубоко драматичной ситуации. Решение у нас такое. Мы продолжим. Ограничиваем свою работу в части освещения событий на украинской территории, там, где идет военная операция. Мы категорически отказываемся основываться, как нам предписано законом или тюрьма, точками зрения официальных представителей российской власти. Сумеем ли мы таким образом какое-то время просуществовать? Сможем ли мы таким образом, написав заявление, там нечто

0: Галиции, потому что остались же мы последними.
1: Гарантий нет. Попробуем выжить. Попытку сделаем. У меня все.
2: Пускают в здание, все перекрыто, причины обыска непонятны, что происходит тоже непонятно, ничего специального, никаких предпосылок этого не было, кроме как то судебное дело, за которым мы с вами широко наблюдали. Пока что никаких подробностей нет, обыски проходят не только здесь, но еще и в фонде «Гражданское содействие».
3: Позвоните.

0: Оказывают, что адвоката не допустят.
1: Желание увидеть адвоката.
2: Здрасте.
0: Не пускают меня. Пустят ли вас? Давайте попробуем.
3: Я руководитель организации. Откройте дверь. По закону руководитель организации обязан это пустить. Вы занимаетесь бандитизмом.
4: Раз, два, три, четыре, пять металлических или шесть офигенных ков. Таких вот штук.
5: Металлических?
4: Да.
6: Ну, заходите, это для вас.
4: Отходим.
3: Абсолютно закон.
7: Отходим в автотранспорт.
3: Транспорт слушные вы люди.
8: Транспорт подъезжает, а мы вас убираем, чтобы у вас транспорт не остановился.
9: Не надо на меня давить, у меня больной желудок. Отойдите отсюда. Ну что мне больно здесь отбиваться?
10: Борис, не надо. Не надо. Борис, правда, не стоит, да, вас.
11: Вот они, герои наших дней. Ура!
7: Скромные герои наши.
11: Скромные, они, да, по всему.
7: Еще не пришло время назвать их имена.
12: Это на наши деньги живут.
13: Мы тоже налоги платим.
12: Отлично. Спасибо.
13: Замечательно. Да, значит, на чьи налоги вы живете?
14: Не
13: или
14: на
13: мы на ваши живем можем?
15: Ничего не осталось.
16: Нет, они все забрали.
15: Абсолютно.
16: Компьютер лежал, ноутбук, они его забирали.
15: Все абсолютно. Если лежал ноутбук,
16: это очень плохо.
15: Они себя вели по-разному. Они очень, конечно, резко реагировали на все, что вот все. Даже пытались сначала думали с этой самой. Из переговорной, там на стене висит маленькая такая штучка «Нет войне». Они хотели ее со стены сковырять.
14: Из моей комнаты?
15: Нет, не из вашей, из переговорной. Но она всюду. А потом они увидели, что это всюду. И в зале висит, и все, и все.
16: Ну,
15: и
16: вот тут бандеровский.
15: Тут я начала с ними дискуссию насчет того, что они за войну, я вот против. Они за войну? Нет, они не за войну, но мы извращаем понятие.
14: Вот и здесь, и вот здесь.
16: Z.
7: Слушайте, а это действительно
16: V, еще там. Класс, это интересно.
7: И Z, и V. Вот
14: они
7: эти,
14: что
7: да?
14: Значит?
7: Вот это а это маркировка победа. Техники в ходе вторжения на Украину.
14: Так это Z маркировка техники.
7: Z и V тоже маркировка техники.
14: А вы там вот посмотрите, мемориал Z, вы видели?
7: Мемориал, все.
15: Вообще все как ключ. Честно.
8: Могу показать, как мы блокируем сами собственные статьи. Текст Кирилл Мартынов. Война развязана так. Вот мы нашли материал, который наша военная цензура сказала: ребята, лучше скрыть. Есть, скрываем. И сейчас этот материал уже скрыт. Мы думали, честно говоря, что будет все иначе. Что нас

0: статьи. Вот, и таких материалов у нас 100. И блокируем, блокируем, блокируем, чтобы... Ну или нет, я бы сказал так, сейчас уже научились и писать, и научились относительно быстро править, и научились умалчивать или эвфемизмами говорить то, что хотим сказать, конечно. Все-таки язык позволяет это делать.
1: Ну, а мы в газете что-то пишем про это?
2: Да, напишем заявление, ты можешь прочитать его, буду дальше сейчас
1: пишу. Пока. 17:00 приостанавливаю.
3: Да, и там Петровская пришла.
1: Да, я ее уже забрала
3: у вас. Да?
1: Угу. Слышите, Петр Борисович? У Гоги не работает индизайн?
4: Он мне написал, слово же это там фигурирует.
1: Да. А еще мне позвонил Муратов и сказал, что мы в 17 приостанавливаем.
4: Почему?
1: Работу. Ну, потому что завтра нас признают экстремистами, скорее всего.
4: Ну, завтра пусть признают, а сегодня сделаем.
1: Ну, что, может быть, если мы приостановимся сегодня сами,
4: то завтра
1: нас не признают. Я не знаю, у меня реально нет никаких слов. Ну, мы много приостановим.
4: Все. Интернет, бумага, соцсети, все бесплатно. Неожиданно все равно согласились.
1: Нет, ну все знали, что так будет, но
4: что
1: будет вот так.
4: Главное отскочить сейчас потихонечку. Людей спросили и все. Дальше ли. Посмотрим, что.
1: С другой стороны, конечно, уезжать без звания экстремиста гораздо лучше, чем со званием экстремиста, но...
4: Потому что эта херня по всех странах, долго объяснять придется.
5: Значит, суть такого, что мы это делаем превентивно.
6: Что делаем?
5: Мы приостанавливаем его.
6: Выход? Надолго? Из какого дня?
5: Вот выходит у нас крайний номер газеты. И с 0 часов мы не обновляем сайты и социальные сети.
6: Это пятница.
5: Завтра в 4 редсовет, в 5 собрание трудового коллектива, тот, который на месте.
0: Ну смотрите, мы можем начинать, да? Значит, власти решили закрыть газету, назвав ее экстремистской организацией. Газета становится той партией, которая преследует свои политические цели под антивоенными лозунгами. Если суд нас закрывает, то это одна история, тогда по суду и добиваться открывания, но от российских судов ты никогда ничего не добьешься. А в данном случае у нас есть возможность сказать, что мы приостанавливаем издание цифровой и бумажной версии газеты до окончания специальной операции на территории Украины.
7: Как бы мы себя с вами не закопали этим, одно дело приостановиться условно на месяц, другое дело, там, если газета не будет существовать год, то будет очень сложно возвращаться.
8: Лен, не в этом. Лен, лучше сложное возвращение из собственных квартир,
0: чем никогда не вернуться.
8: Чем не вернуться никогда или с пермской колонии.
9: Ну тут нечего обсуждать, это
0: решение. Ничего у нас больше никого.
10: Да.
6: Делаем номер или что мы делаем?
10: Нет, не делаем.
6: Все останавливаем.
10: Да. Там уже об этом
6: сказали. Уже верно. Понятно.
9: Ну как бы, да? Потому что уже выполняем сейчас.
0: Можно не делаем. Ты не понял, что ли? Все. Мы закончили.
11: У нас в заяве стоит, мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге. Сети у всех – это социальные сети. Про сайт не упоминаю. Давайте поменяем.
9: Так, все, телега отстрелялась нормально.
5: Мы получили еще одно русскому предупреждение.

0: Вот это моя любимая, ну, на Николай своим под... Нет, сейчас...
1: У Муратова это... вот это?
0: Сейчас.
1: Ну давай вот это.
0: Давай.
1: У Муратова была возможность проявить гражданское мужество. Мог на церемонии получения Нобелевской премии прямо сказать, что считает виновным лично Путина в убийстве сотрудников газеты и потребовать освободить Навального. Струсил и протянул со своей газетой после этого полгода.
2: Я не понимаю, на что тогда они собирают донаты. Они не могут выехать за границу?
1: Она не в России уже 2 года, между прочим. Понимаю, как можно приоритизировать лицензию СМИ и, в принципе, формальности эти, когда literally война, тирания, цензура, посадки и полный пиздец. У вас есть деньги на работу от подписчиков. Что еще для работы надо? Разрешение от бандитов? Ну что за бред? Я реально не понимаю.
0: Просто пусть посмотрят штрафы для юрлиц, а не для физлиц. И пусть посмотрят сроки.
1: Угу. Классический случай, когда из войны и позора выбирают позор и получают и то, и другое.
3: Я предлагаю под каждым этим комментом писать «Ваш звонок очень важен».
4: Алло, да кто вы? Что вы хотели? На время приостановки коллектив будет думать над тем, какие новые жанры, продукты и вещи мы можем делать.
5: Нет. Значит, на этом мы закончим, если вы не возражаете. Нет, нет возможности больше. Пока. Ну, это Нью-Йорк Таймс, с ним надо разговаривать.
4: Ну, началось безумие.
6: Понеслась.
4: Ничего, Блумберг, Рейтер и BBC.
2: В чате «Эхо Москвы» все присылают сердечки, просят передать всем сотрудникам новой газеты сердечки. Вот, выражают всем любовь, любовь, любовь.
4: Насколько мы, значит, продержались?
2: Дольше?
1: 26 дней.
4: Итак, ситуация наша заключалась в том, что или мы делаем так, как мы делаем, или признание организации, то есть новой газеты, экстремистской организацией. Нужно было создавать ситуацию, когда меньшим злом предотвращается большее. Я надеюсь, я объяснил сейчас причину, по которой, значит, я стараюсь не орать, не давать лишние интервью, не говорить лишние фразы. Еще с этим, конечно же, связано с необходимостью восстановиться. Нам связана умеренность моих высказываний.
7: Я вот хочу уточнить в момент пропечатанной в средствах массовой
8: информации. Мне надо подписываться, обозревать.
7: Да, с точки зрения цензора, да, большая просьба. Публикуйтесь под своим фамилием, под псевдонимом, как вам удобно, но не надо атрибутировать себя как сотрудник «Новой газеты», потому что там вы печатаетесь в личном качестве.
4: Пожалуйста, сами для себя не наговорите на срок. Нет, я серьезно абсолютно.
9: Смешно абсолютно.
4: Ничего смешного нет. Потому что взять кого-то из нас в заложники, это означает, что газета, кого-то берут за неосторожные слова, и вся газета, а получается, имеет заложника, и вся газета работает на освобождение заложника. Это другая модель нашего поведения, понимаете? Фильтруем базары. Все, да? Все. Спасибо, всем спасибо.
7: Заходите, пожалуйста, для фотографии.
10: Расскажешь.

Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, дорогие друзья, нас мучает вопрос, действительно ли мемориал заслужил Нобелевскую премию мира. Да, мы пытались противостоять размыванию исторической памяти и правового сознания, документировали преступления прошлого и настоящего. Не будем скромничать, мы в самом деле очень много делали и немало сделали. Но разве наша работа предотвратила катастрофу 24 февраля? Чудовищный груз, упавший на наши плечи в этот день, стал не легче, а тяжелее после известия о присужденной нам премии. Нет, это не груз национальной вины. Не стоит вообще говорить о национальной или какой-нибудь еще коллективной вине. Хотя бы потому, что концепция коллективной вины решительно отвергается правовым сознанием. Готовность к ответственности – это исключительно личное качество. Человек сам добровольно принимает на себя ответственность за то, что происходило когда-то, или за что-то, что происходит сейчас, но в чем он непосредственно не участвует. Никто другой не может возложить на него этот груз. И самое важное – чувство гражданской ответственности, в отличие от чувства вины, требует не покаяния, а работы. Его вектор направлен не в прошлое, а в будущее. И, может быть, мы должны воспринимать эту премию не только как оценку того, что сумели сделать за 35 лет, но и как своего рода аванс. Ибо мы не опускаем руки и продолжаем работать.

Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, уважаемые члены Нобелевского комитета, уважаемые гости. Мир разлюбил демократию. Мир потянулся к диктатуре. У нас в стране власть активно продает идею войны. Люди привыкают к мысли о ее допустимости. Война России и Украины перестает казаться невозможной. Мы, конечно, понимаем, это премия всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Но журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно – враг народа. Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. The dog barks, but the caravan goes on. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы – условия движения. Мы – антидот от тирании.

0: О, собственно, да, давай.
1: Андрюш, я ответил себе и меня. Всех приветствую. Друзья, мы решили вчера сходить с Леной Седовой в ВТБ на Пятницкой и перечислить часть Нобелевской премии на премию всей редакции, которая и поступит к нам когда?
2: Сегодня.
3: Поступила.
1: Поступила, да. Да. А кто-то еще хочет что-то сказать? Давайте.
2: Мы хотим сказать... Ура!
1: Нет. А может ко мне?
4: Окей.
1: Да, я ей капаю. Стоп. В том смысле, что это хорошее.
5: Ну что, в этом году мы получили Нобелевскую премию за нее.
1: Хорошо. Вчера, я тебе хочу сказать, тебя это прям напрямую касается, значит, еще 10 миллионов.
5: Вчера я их числил.
1: Медицинский фонд работников СМИ.

0: Это означает, что...
1: Если его еще раз траванут, я звоню вам, у вас есть форма.
2: Да.
3: У меня есть страшное ощущение, что год будет полон очень бурных событий.
2: Ты это говоришь последние лет 17.
3: И последние лет 17 это так и происходит.
0: Но у меня больше сил нет. Я мечтаю, чтобы вот... Вот, например, наступила полярная ночь, отключили электричество, и ты так раз в медвежью шубу завернулся, так и заснул.

0: уважаемый господин президент, у меня вопрос про иноагентов остается. Этот закон бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нету состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это врагом Родины.
1: Вот я, во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Премия мира была и у первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, и у Барака Обамы. Так что у вас хорошая компания, и я вас поздравляю. Значит, но ваша озабоченность по поводу иноагентов. Я не буду влево-вправо уходить. Значит, смотрите. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чем речь. Ну и даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И российское общество должно знать, что да, человек вот такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, там еще каким еще. Но он получает деньги из-за границы. Опасность этого закона сильно преувеличена.

0: Около 300 человек пришли к зданию Верховного суда. Сегодня там проходит заседание о ликвидации международного мемориала, признанного российскими властями НКО иностранным агентом. Некоторые из тех, кто решил поддержать просветительское правозащитное общество и развернули плакаты, тут же были задержаны.
1: Все, давай, поехали.
2: Выбросите куда-нибудь. Выбросите куда-нибудь.
3: Собирайте с собой, пойдем.
4: Здравствуйте, за что вас задерживают?
0: Генпрокуратура обвинила правозащитников в систематическом нарушении требований о маркировке иностранных агентов. Сотрудники Международного мемориала называют иск политическим решением об уничтожении старейшей организации в России, которая, в частности, занимается исследованием сталинских репрессий.
5: Уважаемые господа, мы вас всех благодарим за ту помощь, за ту поддержку, за то внимание, которое вы нам оказали. Решение не принято, мы будем продолжать бороться, и мы будем продолжать доказывать, что организация, которая работала 30 лет и помогала людям, не может быть закрыта по техническим несодержательным вопросам.
6: Эта гора была сделана моей кровью. Я на самом деле хотела сказать, что мы из материалов дела видим, что прокуратура год готовила свое исковое заявление. Один год почти. С декабря прошлого года.
7: А нам дали на подготовку гораздо меньше.
6: По двум процессам две недели. И они, не мы, а они не ответили ни на один вопрос, который им поставили.
8: Вот эта комната – это музейный фонд. Это все из семей бывших репрессированных. Вот автор этой картины, вот он находится вот среди вот этих на кровати, их тут 7 штук. В их дом пришли с арестом его отца. Это вот НКВДшники обыскивают дом. Один копается в сундуке, разбирает детские вещи. Второй вот сидит за столом и смотрит всякие учебники и так далее. Ну, и его мама вот убивается. Значит, почему они закрывают архивы? Почему они не хотят, чтобы знали фамилию следователя, который вот незаконные дела устраивает? Почему?
9: Пинольчик такой, может быть, самодельный. Сделанные из папки. Тут карандашики и дарственная надпись. Алёшина, добрую память моему дорогому сыну от папы. Здесь тоже дарственная память моему дорогому, любимому, незабвенному сыну Олегу от несчастного отца. Потом он был расстрелян.
10: Милая мамочка, через леса, горы, степи, через много-много верст шлю я тебе, моя мамочка, весточку о себе. Ты, наверное, тоже ждешь от меня письма. И я от тебя так редко получаю письма. Как жаль, что тебе можно писать только раз в месяц.
11: Будь спокойна за меня, мамочка. Побереги себя, хотя бы ради меня. Мамочка, ты про папу ничего не узнала?
12: Видишь, как от начала до конца, что происходило с конкретным человеком. Вот его пришли, арестовали, вот его допрашивают. Вот показания свидетельские, вот в конце статья, расстрельный акт, а следом, как правило, справка о реабилитации следует.
13: Мой прапрадед, дед моей бабушки, Лакомский Иван Викентьевич, арестован в августе 1937 года, расстрелян 7 апреля 1938 года.
14: Устинов Павел Сергеевич, священник, мой дед, расстрелян 26 декабря 1937 года.
15: Мой отец, Нестеренко Георгий Яковлевич.
16: Мой папа, Сафонов Владимир Сергеевич.
17: Мой дед, Макаров Павел Иванович.
18: Попов Семен Павлович, мой отец.
19: В
1: 8 вечера в Москве. В прямом эфире «Дождь». Информационная программа «Здесь, сейчас». Сразу же перейдем к главной новости дня. Ликвидировать международный мемориал постановил сегодня Верховный суд России. Напомню, организация внесена в реестр НКО иноагентов и занимается сохранением памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе, изучением преступлений советской власти в отношении собственных граждан, введением списка незаконно расстрелянных и посаженных и высланных. Однако у нынешних российских властей другой взгляд на деятельность мемориала.
3: Очевидно, что мемориал, спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства. Почему вместо гордости за страну, победившую в страшной войне и освободившую мир от фашизма, нам предлагают стыдиться и каяться в своем, как оказалось, беспросветном прошлом? Наверное, потому что за это кто-то платит. И это подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается мемориал от статуса иностранного агента. Это истинная причина того, что организация, претендующая на почетную роль совести нации, на самом деле не хочет в каждой публикации напоминать о том, кем эта совесть проплачена. И если принимать во внимание эти мотивы, то у государства есть все основания утверждать, что неоднократное регулярное игнорирование требований закона об указании на статус иностранного агента является грубым нарушением закона.
19: Оглашается решение Минимум Российской Федерации 28 декабря 2021 года Верховный суд Российской Федерации решил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворить, ликвидировать международную общественную организацию, международную историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», ее региональное отделение и иные структурные подразделения. Судебное заседание объявляет.

0: расходимся.
1: Проходите, пожалуйста, молодые люди.
0: Здравствуйте, расходимся, в сторону.
2: Уважайте нашу конституцию.
1: Молодые люди, проходите, пожалуйста, освободите тротуар для прохода граждан.
0: Вы загораживаете?
3: Уважаемые граждане, заседание окончено. Просьба, разойти. Освобождаем тротуар для прохода других граждан.
4: А вот я другой гражданин.
0: Так пройдите с той стороны.
4: Я тот самый гражданин.

0: За всех, за нас, за мемориальских людей. За вас. За вас, за всех я хочу выпить. И для меня мемориальские люди – это основа того, что даже и после катастрофы будет жизнь.
1: Верды за тех, кто будет продолжать это делать еще 30 лет и 3 года.
0: Да, за тех, кто будет продолжать.
2: Я... Отлично. За это можно еще.
0: Отлично.
3: И не грустить.
4: Я не прошу, чтобы... Да,
0: это очень хорошо.
4: Это очень
0: хорошо.
5: Я просто напоминаю всем, что запрещены в эфире два слова. Хуй и Путин.
6: А вы думаете?
5: Все остальное...
7: Ну, сочетание, видимо, тоже.
8: В одном предложении.
5: Сочетание тем более. Просто потому, что мы не хотим обращать наш речь.
9: А почему это первое лицо?
10: Нет, три минутки буквально новостей, покажет выпуск новостей, и потом мы
5: идем. Я буду запускать.
10: Хорошо, спасибо.
11: Мы предупреждаем, что если что, что
8: есть.
11: Отлично.
10: Хорошего эфира.
5: Здравствуйте все. Эхо начинает свой новогодний эфир. Сегодня у нас в студии атмосфера черного веселья. Такого, с которым объявляют об иноагентах или об очередных запретительных мерах, или приглашают всех покинуть родину, потому что раз вам не нравится, скатертью дорога. Ну, то есть отношение такого мрачного праздника, веселого, безусловно, и это русское веселье. Нормальное русское веселье, которое всегда имеет некоторый признак мрачности.
10: Этот эфир называется «2022. Не расходимся», потому что очень много кому хочется, чтобы мы уже разошлись и сели в свои норки, сломались и сдались. И с антидепрессантов пересели на алкоголь, а потом уехали на планету Альфа Центавра. Но мне кажется, что такого не будет.
11: Нет,
10: правда?
11: Не будет.
10: Вот.
12: Заходите, заходите.
10: Ну как? Что? Все? Все зашли? Давайте проходим, проходим, дорогие друзья.
11: Не стесняйтесь,
10: проходим.
11: Друзья.
10: Я прям как-то милиционер сейчас. Проходим, не задерживаемся.
5: Да. Уважаемые граждане, ваше мероприятие санкционировано.
11: Поехали? Хорошо, начинаем. Тарам-тарам, тарам-тарам.

0: сердце таких рисов для тех, у кого в руках власть. Для тех, у кого в руках власть.
1: 20-22 не расходимся.
2: В этой комнате.

0: Оставаясь, мы принимаем слишком нежелательную присягу, слишком на нежелательный компромисс идем. Уезжая, мы, конечно, очень сильно травмируем свою психику, психику ближних, но проблема в том, что мы все думаем, что активные действия сопряжены с серьезными рисками. Да, борясь со злом, мы принимаем приемы зла. Но почему никто не говорит о том, что, примиряясь со злом, мы принимаем гораздо более страшную присягу? Мы целуем черта под хвост. Что разложение терпил идет гораздо быстрее, чем разложение бойцов.
1: Последний вопрос от слушателей. Будет ли война между Россией и Украиной?
0: Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Нет, война идет. Не надо спрашивать, будет ли война. Война идет. Не надо обольщаться. Как она закончится, переходом ли в горячую фазу, в тотальную фазу. Не знаю, такие режимы, как российские, они редко заканчивают без большой войны, без того, чтобы хлопнуть дверью. Одна надежда, что прав Сахаров, и что большая война стала благодаря ядерному оружию невозможной. Но и Сахаров часто заблуждался, как мы знаем.

Сейчас страшную вещь скажу, ее говорить не надо. Остаться в России значит, цитируя Шендеровича, растворить в своих жилах тухлый кубик рабства.

0: Россия признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
1: Обостряется ситуация в Донбассе. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
2: Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины может начаться в ближайшие 48 часов.
3: Американская и британская разведки считают, что Россия намерена либо подчинить себе еще больше украинской территории, либо дестабилизировать соседнюю страну с тем, чтобы сменить там власть.
4: Я трус и предатель. Когда начнется война, а она начнется, я точно не сделаю то, чего хочет Родина. Я трус и предатель, и не мое то солнце, что светит на всякое разрушенное и развороченное. И не мое то солнце, которое улыбается и греет лицо мне, допустившему братоубийство. Пусть заходит за горизонт и лишь тогда поднимается, там, где свобода и непокореженные войной лица. Когда начнутся взрывы, а они начнутся, я не смогу поверить в то, что мы это сделали. Перед закрытием глаз волосы дочерей шелохнутся, волосы сыновей растреплются, как ветки на зеленом дереве. И я уверен, что видеть хотеть подобное могут только отважные и смелые люди. Не такие, как я, трус, предатели Родины, а такие храбрые, как адвокаты, прокуроры, судьи. Такие смелые, как министры. А что я скажу мертвой матери? Это ради ее трупа все затеял. Позволил этому случиться прямо у своей кровати, в своем доме, в своем городе, в своей стране, блядь. Война — это не Иисус, не Будда, не Аллах и не Шива. Убил человека, отдай своего взамен. И мне совершенно не улыбается перспектива валяться у смерти в районе колен. Просить, умолять, не отбирать у меня близких. Ждать, когда она снисходительно засмеется. Не подавать же против нее судебные иски. Конечно, когда начнется война, а она начнется. Бря!
5: Летят грады. Работайте, братья.
6: Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зитко. В Москве 6 часов 38 минут утра. Мы прерываем привычное вещание телеканала «Дождь» в связи с чрезвычайными событиями, которые прямо сейчас разворачиваются на наших глазах. Вопреки надеждам многих. И вопреки моим надеждам, к сожалению, я ошибался. Война началась.
7: Со стороны аннексированного Крыма.
6: Ходит сообщение об обстреле.

0: обстрелах в районе Киева.
1: Не летают самолеты, остановилось движение поездов.
2: Здесь только что был бой. Кровища из машины, горят дома.
3: Танки вон. Вон танк. Танк.
4: Русские твари едут.
5: В разных городах, в том числе и Москве, люди выходят на акции против войны с Украиной. По данным УВД Инфо, Минюст внес эту организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений иноагентов. Задержаны 442 человека в 39 городах России.
0: Это в 5:30 утра в Киеве.
6: Это коридор 7, кушается 7. Какой ужас.
7: Вот, это новая газета. Я думаю, хорошо видна обложка. Россия бомбит Украину.
8: Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. Этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках. Потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
7: Роскомнадзор, СМИ, при подготовке сообщений о специальной операции российских вооруженных сил обязаны использовать информацию только из официальных российских источников, говорит нам РКН.
9: Это ведомство России, которое осуществляет надзор за средствами массовой информации.
10: Роскомнадзор запретил журналистам фактически называть вторжением, нападением и войной спецоперацию в Украине.
11: Погибли ли мирные жители? Есть ли потери среди российских военных? Всю эту информацию СМИ могут публиковать только исходя из заявлений Минобороны. Иначе штраф 5 миллионов рублей, а также возможная блокировка.
10: Считают, что это украинская ракета в нашем Министерстве обороны.
12: Роскомнадзор потребовало 10 российских изданий удалить публикации о войне в Украине. Российские власти назвали их фейками. Закрыть доступ к части публикаций потребовали от радио «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканала «Дождь». Если СМИ откажутся закрыть доступ к своим статьям, им угрожает полной блокировкой.
13: Алёш,
14: да.
13: А мы как? Мы с телефонами разговариваем или без?
15: Да давайте уберем, уже этот вопрос неоднократно возникал.
16: Просто задние карманы и все.
17: Есть ли необходимость для консультации юридической?
15: Есть такая, есть статья в Гражданском кодексе, есть статья в законе о некоммерческих организациях, которая допускает ликвидацию организации в случае неоднократного нарушения законодательства. Ну, что, собственно, сделали с мемориалом. Значит, что может быть, за что может быть вынесено предупреждение? Предупреждение может быть вынесено за экстремизм. Например, фраза о том, что заберите россиян, нет, пускай они здесь лежат, удобряют почву. Это экстремизм. Нам за него может очень легко сейчас прилететь. Это один, дальше еще какой-нибудь мы наберем тоже, получаем второй, ну и, собственно, дальше переходим к процедуре прекращения деятельности. Как этого всего избежать? Слово «война» не должно использоваться в материалах, которые мы пишем. Можно использовать вооруженный конфликт, применение вооруженных сил, военные действия, спецоперации, ну, то есть вот это все можно использовать.
18: Если нам, ну вот стилистически необходимо, в речи персонажа именно это слово, мы не можем его употреблять. Мы можем поставить цензуру и Роскомнадзор.
13: Да.
18: Это и все прочтут, да, что мы имеем.
9: Давайте тогда просто войну заменять на Роскомнадзор.
18: Вот, вот, вот.
14: Просто все вхождения слова «война» заменять на «Роскомнадзор».
16: «Роскомнадзор по Украине».
14: Да, Путин ведет «Роскомнадзор» на Украине.
19: Идет жестокий, «Роскомнадзор».
17: Это не очень хорошее предложение, надо сказать, что это все читается. И русский язык побогаче, чем вот «Роскомнадзор» и «война».
20: Все наша задача, процитирую, как сказать правду и не попасть в Бастилию. Это очень важно, но это не я придумал.
21: А, так не надо употреблять слово «война» в заголовках, например. Ну,
22: понимаешь, в чем дело? Есть такая фигня еще, называется самоуважение. Потому что это война, кровавая, с разбитым инфраструктурой, с убитым будущим страны. Вы видите, что творится у нас. Это последствия войны, они наступили. А когда будет ядерное оружие, что у нас, мы что скажем? Что это нуклеарная атака?
23: Мне кажется, причина, почему мы продолжаем использовать эти заголовки, заключается в том, что Ньюсфронт в полном составе уволится, если мы перестанем это делать.
17: Вот это экстремизм в полном составе уволится.
14: Шантаж. Нет, послушайте, я в данном случае не агент, я не представляю эти интересы, я просто понимаю, что это произойдет. Вот и все, я просто вас информирую.
20: Я скажу цинично, если уволится Ньюсру, если уволится первый заместитель главного редактора, то газета не умрет. А если газета умрет, то не будет ни Ньюсрума, ни первого заместителя главного редактора. И сказать уже негде будет и нечего, и некому.
22: Так вот, старая американская поговорка, да? Знаешь, дай кошке молока, она захочет сливок. Каждый раз, каждый день будет идти ужесточение правил. А что завтра мы будем делать, когда новые требования появятся?
18: А можно я просто, пока мы далеко не отошли?
19: А что вы предлагаете?
22: Вы считаете, что я этого не говорил, а я это все равно произнесу. Может, нам сами приостановите публично выпуск газеты? Потому что в таких условиях, тотальной военной цензуры, выпускать объективную газету невозможно.
18: Вот ровно то, что они ждут.
17: Да? Вот этого от нас
7: и ждут, и ждут.
24: С чего вы знаете, что они этого ждут? Это будет такой мощный повод, то есть
19: на 3 дня.
7: Заряд. Я спасибо.
19: Даже не на 3 дня, а на 1 день. Пошумят, а забудут.
17: Конечно.
19: У нас мы информируем людей. Ребят, для чего мы существуем вообще наша профессия? Информировать людей.
17: Прихлопнуть своими руками только потому, что нам совесть не позволяет смириться с тем, чего от нас требуют, прихлопнуть своими руками газету, как общественно-политическое явление последних, по крайней мере, 30 лет. Это просто безответственно будет.
16: Давайте голосовалку посмотрим.
22: Возможность продолжать работу в условиях военной цензуры. И второе, приостановить выход газеты для того, чтобы не подчиняться этим требованиям. Тогда наши действия легитимны, потому что тогда мы понимаем, что, собственно говоря, вот люди нам дают мандат на то, чтобы мы продолжали выходить. Или... Ребята, мы вас очень уважаем, поэтому вам лучше сделать сипуку. И самое последнее. Самое последнее, что совсем бы не хотелось говорить, но... я готов в строго индивидуальном порядке, когда кто-то чувствует, что нужно сменить страну пребывания, говорить о возможной эвакуации. Там до десятка приблизительно человек.
19: Подожди, терпи! Не умирай, пожалуйста! Я тебя прошу!
25: Вот вам. Что происходит? Что мне показывают по новостям? Россияне.
26: Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин одобрил предложение разработать проект об уголовной ответственности за фейки, посвященные операции в Украине и вооруженным силам Российской Федерации. Как я понимаю, инициативу выдвинул депутат Пискарев. Чем чревато, собственно, это решение Государственной Думы? Действительно, если будет подобный закон, вероятно,

0: могут любую информацию, посвященную военной операции, каким-то образом приравнять к фейкам, но посмотрим, как это, как, собственно, будет это комментироваться.
1: Сейчас нету. Загранки.
2: Моя, да.
1: Да, я вообще посмотрю
2: их,
1: на
2: тут, их тут много.
1: Так, это я, да? Все, супер.
2: Два?
1: Да.
2: Я чувствую себя где-то в мороз.
1: Ой, это я.
2: Да.
1: Мерси, Богу.

0: Мне нужен отель.
1: Вот он.
0: Угу. А что это вдруг в кабинетах ходит? А? Это оружие судного дня, что ли? Апокалипсис?
2: Абсолютно.
0: Последний день, одного живем, перед смертью не находишься. Вот это все, да?
2: Угу.
0: Понятно.

0: Ну ладно, я всех любил.
1: До свидания.
0: До свидания. Москва – хороший город. Он вообще всегда прикидывался таким городом, в котором люди как бы могут жить, где у людей какие-то есть иллюзии, надежды на будущее. Это хороший город. Видишь, театр «Современник», у людей премьера, видимо. Довольно много людей, все довольны жизнью. Не очень понятно, где граница между обычной жизнью и героями. Если ты, например, сказал, что война – это не очень хорошо, что получается герой, я так не считаю. Но по нынешним временам получается, что ты должен быть для этого героем. Что героического заключается в том, чтобы посмотреть в окно и описать, что ты видишь. Ты видишь что-то, ты об этом говоришь. Не видишь, не говоришь. Что, какой в этом героизм? Вот. Но оказывается, что для современных условий это как бы слишком суровое испытание, слишком большие риски. Государство просто монстр. Задача образованных людей – это усмирить государство, садить его на цепь. Если для этого нужно работать не из России, значит, нужно работать не из России.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество. И, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.

0: писать слово оккупация, ребята? Ну что ж такое-то? Они били ногами и прикладами автоматов. Ну, нельзя. Домой зашли орки. Ну, совсем головы не было. Нельзя печатать, что люди в российской форме с буквами «З» похитили человека. За несколько недель до войны его разминировали какого-то хера. Хер оставляем, войны нельзя. Вы видите, факт агрессии нельзя. И наша артиллерия просто херачит их в остальном виде. Нельзя. По нему целились точкой У. Нельзя. Колонна российских танков искала обходные пути и, конечно, нашла. Нельзя. Ну и так далее. Бомбить нельзя, херачить авиацию нельзя, ничего нельзя. Ну вот так выглядит текст нашего сапкора. Я пока делаю красным и предлагаю автору и редактору включить голову. Если не включат, тогда я буду уже на свое усмотрение это делать.
1: Ой, ну это дурной намек для автониста.
2: Это что такое, да?
1: Конечно.
2: Ну что там полшестого так говоришь?
1: Старбустар.
2: Вот. Ну давай, вот кто же на 12 его нести там, ладно, вот так вот. Ну вот, все, в порядке. Ищи.

0: Давайте крепкие. Верхние есть. Так, Саша, как-то вы зачем-то берете две, когда тут уже заточено конвейер на одну.
1: Вот сейчас я могу сказать, все потрясающим образом поработали. Подробности я по-прежнему оставляю за скобками. Но вообще говоря, все коллекции, все целиком, ну, находятся в относительной безопасности. Это пункт первый. Молодцы. Пункт второй. Вот нас ликвидировали. Что дальше? 2 месяца вся наша команда продолжает работать. И мы эти 2 месяца тратим на то, чтобы, как говорится, перегруппироваться. Я бы так сформулировала сейчас, и каждый, вы все умные люди, вы понимаете, что за этим стоит. Но при этом нам нужно с вами избежать претензий со стороны прокуратуры, Минюста и так далее, что мы все равно продолжаем деятельность, потому что если мы дадим им возможность вот выдвинуть такую претензию, то они могут вести внешнее управление. И если они введут внешнее управление, то наш план по нормальному распределению и наследству мемориала может провалиться. Поэтому я в этом смысле очень прошу от всех понимания и ответственной работы и осторожности. Вот мы оказались в ситуации, когда от нашего имени, потому что мы граждане страны, совершается преступление. Я считаю, что нашим ответом сейчас является то, что каждый должен выполнить свои взятые обязательства. Да, мемориал ликвидирован, но он не запрещен. И наша работа не запрещена. У каждого действительно есть возможность вот этому государству преступному показать, что вообще-то у нас есть собственная воля и собственная позиция.
2: В эфире программа «Статус».
3: Действительно, программа «Статус», и тут сказано в заставке «в эфире», но, кажется, это первый раз, когда заставка это врет, потому что, по крайней мере, в Москве только что эфир радиостанции «Эхо Москвы» был остановлен.
4: Мы не знаем, слышите ли вы нас, мы не знаем, кто именно в каком городе может нас слышать. Видимо, мы пока есть в качестве трансляции в Ютубе. Если вы нас слышите, то вы и есть аудитория.
5: 10 вечера в столице. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира после претензий Генпрокуратуры.
6: В Москве на частоте 91,2 вместо эфира звучит белый шум. Звук из студии пропал вскоре после того, как стало известно о требовании Генеральной прокуратуры ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо» и телеканала «Дождь», признанного российскими властями иностранным агентом. В ведомстве отметили, что эти СМИ размещали информацию с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также сложными сведениями в отношении операции, которую сейчас проводят в Украине.
7: Ситуация тяжелая. Решение по нам принималось на самом верху. Значит, сразу скажу, что у нас были предложения уже из других стран переехать туда редакции. Я сказал, что если редакция захочет, пусть переезжает. Я работаю в России, никуда собираюсь уезжать. Что делаем мы сейчас? Мы продолжаем вот работать, как мы работали. У нас 1,000,000 аудитория в соцсетях, у нас 1,300,000 в Ютубе. Вы создали продукт, мы его распространяем. Ничего не изменилось, кроме того, что нам отрезали радио и отрезали сайт. Но есть другие способы распространения, которые у нас есть. Ребят, все?
8: Алексей Алексеевич, скажите, а какие-то условия ставили
7: или
8: просто обрубили?
7: Нет, просто обрубили. В смысле, со мной по редакционной политике ставить невозможно.
8: Слушайте,
7: все эти люди... Все эти люди, знаете, отвечу. Все эти люди со мной работают там 20 с лишним лет. Нынешняя команда президента Путина. Они знают, что я там готов там выпивать, гулять.
9: Ну, риски все знают.
7: Да. Нет-нет, но ставить условия по редакционной политике и по кадровой политике мне невозможно. Поэтому об этом речи не было.
10: Ну, вещание в Ютубе продолжится.
7: Мы пока продолжаем.
10: То есть, пока скажут, пока
7: нет, отключат. А что они скажут? Это они должны отключить. Мы ничего отключать не будем. Да. Мы их работу делать не умеем. Мы умеем производить контент, распространять контент. У них работа отключает. Но пусть они работают.
11: Будет ли продолжать использовать в ваших передачах слово «война»?
7: Господин Драги говорит «война». Господин Макрон говорит «война». Мы их цитируем. Мы не можем изменять слова премьер-министра или президента.
12: Но это решение 100% принято, Владимир Владимирович?
7: Я думаю, да. То, что касается «Эхо Москвы», Песков же сказал важную вещь вчера. Он сказал, президент знает. Аудитория «Новой газеты», «Дождя» и «Эхо» — это люди, которые потом будут писать историю. Это интеллигенция, городское население образованное, крупные города. И мы создавали немножко иную картинку, чем создают государственные медиа. Картинка должна быть одна. Они нам предлагали самим выключиться. Ну, сохраните «Эхо», выключите, а потом, мало ли что, эпидемия. Понимаешь? Эпидемия. Я говорю, не-не-не, я не умею. Я не умею. Вы делаете свою работу, а я свою. Я создаю контент, а вы отключаете.
13: Так. Давно не наступить. Ну, это Москва, наверное, да? Поддерживается за крыша эта Москва? Это новая газета, я думаю, тоже скоро закроют. За вражескую пропаганду. Закроют новую газету или нет?

0: Сначала, чтобы не было никаких иллюзий в отношениях Москвы, что это добровольное решение. Три клерка закрыли радиостанцию с 32-летней историей. Не выслушали никаких точек зрения. Решение, безусловно, было заранее подготовлено. И абсолютно понятно, что эти люди несут просто свою персональную ответственность, поскольку еще когда-то Нюрнберг уравнял ответственность как отдающих приказы, так и исполнителей. Теперь поехали по цифрам, по новостям и по тему.
1: Я, честно говоря, не вижу большого смысла оценивать цифры на сайте. Они как бы у нас выдающиеся на фоне войны. Теперь, когда закрыли эхо, они, очевидно, станут еще больше, потому что больше негде читать-то совершенно ничего.
2: Давайте обсудим центровик. Я предлагаю эхо Москвы.
3: Что еще может быть?
2: У нас есть варианты, экономика.
1: Нет, я имею в виду, пока не закрыли эхо Москвы, конечно, экономика.
0: Давайте сделаем эхо войны заголовок.
1: Эхо войны. Да.
0: Например.
4: Эхо специальный лояльность.
2: Это еще лучше.
5: Это на самом деле здорово все сочетается.
2: Эхо специальная военная операция.
4: Это специальная операция. Да. Это же тоже спецоперация. Извините, то, что они сделали, это тоже спецоперация. Вот эти три человека.
6: Дорогие друзья, подписчики, коллеги, уже завтра Госдумы, вероятно, будет принят закон об уголовном наказании за фейки о российских военных на территории Украины. С нами Наташа. Наташ, привет.
7: Привет, Вась.
6: Ну что, я даже не знаю, что спросить, потому что мы ждем этот закон о фейках. Что ты нам расскажешь?
7: Про закон о фейках я ничего не расскажу. Я хочу сказать, что сегодня мы собрались всем коллективом. Кто-то был в офисе, кто-то был в Зуме. И принимали решение, что делать дальше. И, конечно, такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала, потому что при принятии этого закона завтра работа практически будет невозможно. Либо мы должны рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки, не знаю про что. Поэтому это последний был выпуск новостей. И я просто сейчас хочу позвать сюда всех, кто есть в офисе.
6: Да, друзья, потому что это очень... сейчас есть в редакции, да, приходите в студию.
7: И у нас сейчас с нами есть Zoom.
6: Да.
7: Где находятся все те, кого нет сейчас в Москве?
6: Всем большой привет.
8: Привет.
6: Я вас так рад видеть.
8: Я тоже очень люблю вас.
6: Спасибо, друзья.
4: Ой, можно я скажу тоже буквально пару слов? Я люблю толкать речи. Нам всем очень больно. Нам страшно больно. И нам дико страшно. Мы очень боимся. Я знаю, что многие из вас тоже сейчас очень боятся. Мы все это время сражались здесь за свободу слова. Мы делились самой важной информации, и мы намерены делать это дальше. В каком режиме, пока непонятно. Но это наше призвание, это наша жизнь, это наш долг, который мы будем выполнять.
6: Я думаю, что, друзья, мы должны на этом закончить. Конец сегодняшнего эфира и пауза небольшая, которую делает телеканал «Дождь».
4: Но пасаран.
7: И нет войне.
6: Точно нет войне.
9: Ты такой красавчик, такой
6: трехменный. Я не уверен, что надо уезжать, но все, кто едут, мне кажется, делают правильное дело, потому что есть возможность оттуда хотя бы как-то освещать события и наши какие-то слова через спичные крапки и нитки передавать ему всему остальному миру. У меня, конечно, тоже к ним большие вопросы, ну что ж поделать. Сами победим. Если мы все отсюда уедем, кто это будет побеждать?

0: никто. Это внук.
1: Госдума и Совет Федерации сегодня дали законодательный ответ на необъявленную информационную войну против России. За ложь о действиях нашей армии и призывы к антироссийским санкциям теперь грозит серьезная уголовная ответственность.
2: Поставить надежный заслон на информационном фронте – это то, что как раз в силах законодателей. И здесь двух мнений даже в процессе подготовки законопроекта о наказании за фейки не было.
3: За 401, против нет, воздержавшихся нет. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно. Уже буквально завтра его нормы заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понесут наказание, причем очень жесткое.
4: Офигеть! Реально, они нас считают преступником. За то, что мы хотим остановить это безобразие, что мы хотим мира. Призывы к миру приравнены к экстремизму. Охуеть. Не хочется попасть. Но и уезжать тоже как-то странно. Придется, наверное.
5: Мы решили вырыть рубеж обороны здесь. Так,
6: защитник Родины.
5: Да. Я совершенно не допускаю, что сегодня последний день побеет. Вот. Так что все будет.
6: Потому что он завтра.
7: Значит, давайте начнем сообщение. Сообщение Кати.
8: У нас появляются две новые статьи. Значит, первая статья – это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. С хорошего начать или с плохого?
7: С хорошего.
8: Давайте с хорошего. Значит, данная статья, которая предусматривает уголовное наказание, она касается именно фейков о вооруженных силах. То есть те фейки, которые были раньше, они остаются в административном составе. За них уголовка не предусмотрена. Это хорошая новость, Бруся. Дальше, теперь про особенности. Значит, публичное распространение. Это распространение не только в СМИ и в интернете, а вообще везде. На улице, не знаю, газеты,
7: плакаты,
8: вообще везде.
7: А это тоже хорошая новость, да?
8: Нет, это уже плохие.
7: Это плохие пошли.
8: Да, хорошая была одна.
7: Раздел не заметил.
8: Хорошая была одна. Дальше, заведомо ложная информация. Значит, там есть просто распространение, да, оно там наказывается максимально до 1,5 миллиона или до 3 лет. А есть отдельная часть, это деяния, которые совершены лицом с использованием служебного положения. Да.
7: В чистом виде. Вот.
8: Группой лиц. В чистом виде.
7: Опять.
8: Из корыстных побуждений. В чистом виде. А еще то, что любим отдельно мы, с искусственным созданием доказательств обвинения.
9: Карты, инфографика.
8: Ну, все, что мы подтверждаем, то, что мы сообщаем.
9: Свидетели,
7: лица. Да. Большие данные вот эти.
8: До 10 лет, да, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
7: В том числе публичные призывы к воспрепятствованию использованию вооруженных сил. Нет войне?
8: Да, это я хотела сказать чуть-чуть дальше.
7: Просто это главное слово.
10: У меня в тексте из Белгорода подзаголовок «Война пришла и в российские города». Мы вы все такое должны сносить сейчас
7: да,
10: или нет?
7: Да, конечно. Все трешечка, Ваня.
10: На гособеспечение зато.
7: Пиши,
11: Ваня, беда пришла и в российские города.
7: Пожалуйста, у кого-то есть, Катя, вопросы? У меня тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, по твоему ощущению, вообще можно каким-то самым хитрым образом соблюсти те законы?

0: на которые нам сейчас приложат.
1: Писать официальную позицию.
0: Только официально.
2: Ну, по идее, надо сворачивать работу.
3: Либо мы вырезаем из себя этот кусок, либо мы закрываемся.
0: А у кого какие мнения есть?
3: Я никогда не сказал бы этого раньше, и мне страшно это говорить, я за временную приостановку.
4: Я никогда не думал, что я это скажу, но я поддерживаю вариант приостановиться.
5: Невозможно с завтрашнего дня не замечать, что есть война. У нас много чего, о чем мы можем писать, но мы не можем, исходя из нашей позиции, исходя из того, чего ищут наши читатели, делать вид, что там ничего не происходит, всякий раз давая дисклеймер.
6: Нет, война – это то, что происходит у нас с экономикой. Война – это то, что будет происходить в плане репрессий в отношении граждан, которые высказывают антивоенную позицию. Рассказывать о том, что Иванова с плакатом запихали в автозак и теперь судят, можно и нужно. Вот эту часть войны мы на ее освещении, вся эта совокупность законов, она не сказывается. Это касается именно освещения боевых действий.
7: Мы можем на какой-то переходный период стать немножко финансово-экономическим, культурным изданием, то есть писать про
1: внутрь.
7: И написать читателям такое письмо, что, к сожалению, из-за сложившейся ситуации мы приостанавливаем оперативное освещение боевых действий.
8: Надо создать команду цензуры внутренней, такой редактуры, да, чтобы подпитывать очень аккуратно, снизить темпы, может быть, работы, да.
9: Можно и нужно приходить и работать, но не выпускать. Проводить планерки, писать тексты, читать их друг другу.
10: Чуть-чуть выпускать, чуть-чуть в запасе.
9: Это не игра, к тому же вы должны будете знать, что вы будете заняты. Мы будем заняты. И у нас будет свобода полная. Абсолютно.
11: И от зарплаты тоже.
9: И наконец-то те принципы, которые исповедовали, вы сможете реализовать в полном объеме.
12: То есть они станут чистыми уже.
9: Они чистыми, да, абсолютно.
12: Сейчас кто-то последний.
9: Мы не потеряем друг друга. Да. Иначе пиздец.
1: Да.
13: Вот разве можно после этого дальше
11: ухаживать? Давайте это будет последний реплик.
14: Название.
12: Мы разошлись.
1: А решение когда будет?
12: А мы сейчас...
8: Приговор будет оглашен на сколько?
1: Ну, вроде через час?
12: Да, через полчасика.
15: Послушал, что ты говоришь.
16: Давайте попробуем, наверное, я предлагаю, в какой-то форме сохраниться. В форме эмбриона свернуться, как, знаете, показывают... В самолетах эта инструкция, и при жесткой посадке нужно нагнуть голову, положить там, значит, руки на затылок, вот что-то такое.
17: Вопрос методологический. В заявлении мы подкрепляем свою легитимность, это решение с ссылкой на соучастника.
16: Конечно.
17: И таким образом мы легитимизируем свою позицию как бы среди читателей, среди ядра.
12: Пошли, соберемся. Леш, крикни планерка.
16: Я очень благодарен за значительное и содержательное обсуждение нашей глубоко драматичной ситуации. Решение у нас такое. Мы продолжаем. Да? Мы ограничиваем свою работу в части освещения событий на украинской территории, там, где идет военная операция. Мы категорически отказываемся основываться, как нам предписано законом или тюрьма, точками зрения официальных представителей российской власти. Сумеем ли мы таким образом какое-то время просуществовать? Сможем ли мы таким образом, написав заявление, там нечто отдалить? Потому что остались же мы последними. Гарантий нет. Попробуем выжить. Попытку сделаем. У меня все.
14: пускают в здание, все перекрыто, причины обыска непонятны, что происходит, тоже непонятно, ничего специально, никаких предпосылок этого не было, кроме как то судебное дело, за которым мы с вами широко наблюдали. Пока что никаких подробностей нет, обыски проходят не только здесь, но еще и в фонде «Гражданское содействие».
15: Позвоните.

0: Оказывают, что адвоката не допустят.
1: Желание увидеть адвоката.
0: Не пускают меня. Пустят ли вас? Давайте попробуем.
2: Я руководитель организации. Откройте дверь. По закону руководитель организации обязан это пустить. Вы занимаетесь деятельностью.
3: Раз, два, три, четыре, пять металлических или шесть офигенных ков таких вот штук. Да. Ну типа металлические.
4: Ну заходите, это для вас.
5: Отходим, отходим, отходим.
2: Абсолютно закон.
5: Отходим, автотранспорт.
2: Транспорт сложные мы люди.
6: Транспорт подъезжает, а мы вас убираем, чтобы у вас транспорт не остановился.
7: Не надо на меня давить, у меня больной желудок. Отойдите отсюда! Ну что мне больно здесь отбиваться?
8: Борис, не надо! Не надо! Борис, правда, не стоит, да, вас? Вот они, герои наших дней! Ура!
5: Скромные герои наши!
8: Скромные, они, да, посему.
5: Еще не пришло время назвать их имена.
2: На наши деньги живем.
9: Мы тоже налоги платим.
2: Отлично. Спасибо.
9: Замечательно.
10: Мы на них не живем, на ваши налоги.
9: Да, значит, на чьи налоги вы живете?
10: Нет.
9: Или мы на ваши живем уже?
10: Оля, все, на лоб сейчас приехали.
11: Нет, ничего не осталось.
12: Нет, они все забрали. Абсолютно. Компьютер. Лежал ты, ноутбук, они его забирали.
11: Все, абсолютно. Если лежал ноутбук, не скажут,
12: это очень плохо.
11: Они себя вели по-разному. Они очень, конечно, резко реагировали на все, что вот... Все, даже пытались из... Сначала думали с этой самой... Из переговорной, там на стене висит маленькая такая штучка «Нет войне». Они хотели ее со стены сковырять.
13: Из моей комнаты?
11: Нет, не из вашей, из переговорной. Но она всюду. А потом они увидели, что это всюду. И в зале висит, и все, и все.
12: Ну,
11: и
12: вот тут Бандерас.
11: Тут я начала с ними дискуссию насчет того, что они за войну. Я вот против. Они за войну? Нет, они не за войну, но мы извращаем понятие.
13: Офигеть! Вот здесь и вот здесь.
12: Да.
5: Зет. Слушайте, а это действительно
12: класс,
5: это интересно. И Z, и V.
13: Что значит?
5: А это маркировка техники в ходе вторжения на Украину.
13: Так это Z маркировка техники.
5: Z и V тоже маркировка техники.
13: А вы там вот посмотрите, мемориал Z, вы видели?
5: Мемориал все.
11: Вообще все как ключ. Честно.
6: Могу показать, как мы блокируем сами собственные статьи. Текст Кирилл Мартынов. Война развязана так. Вот мы нашли материал, который наша военная цензура сказала, ребята, лучше скрыть. Есть, скрываем. И сейчас этот материал уже скрыт. Мы думали, честно говоря, что будет все иначе, что нас снаружи кто-то скажет, вот это срочно убрать, да, и мы будем убирать, рассказывая аудитории, что, ребята, вот что нас попросили убрать, вы знаете, что делать, вот эту статью хотят заблокировать, мы даем ссылку. На самом деле мы оказались в ситуации, когда созданы такие условия, что мы, чтобы сберечь, думая о других наших же журналистах, должны сами ночью в шесть рук блокировать собственные статьи. Вот, и таких материалов у нас 100. И блокируем, чтобы... Ну или нет, я бы сказал так. Сейчас уже научились и писать, и научились относительно быстро править, и научились умалчивать или эвфемизмами говорить то, что хотим сказать, конечно. Все-таки... Язык позволяет это делать.
11: Угу.
13: Ну, а мы в газете что-то пишем про это?
14: Да, написано заявление, ты можешь почитать его, куда что сейчас
13: пишем. Пока. 17:00 приостанавливаю.
15: Да, там Петровская пришла.
13: Да, я ее уже забрала у вас.
15: Да?
13: Угу. Слышите, Петр Борисович? У Гоги не работает индизайн?
16: Он мне написал, слово уже потом фигурирует.
13: Да. А еще мне позвонил Муратов и сказал, что мы в 17 приостанавливаем.
16: Почему?
13: Работу. Ну, потому что завтра нас признают экстремистами, скорее всего.
16: Ну, завтра пусть признают, а сегодня сделаем.
13: Ну, что, может быть, если мы приостановимся сегодня сами,
16: то завтра
13: нас не признают. Я не знаю, у меня реально нет никаких слов. Ну, мы можем приостановить.
16: Все. Интернет, бумага, соцсети, все бесплатно. Неожиданно все равно согласились.
13: Нет, ну все знали, что там будет, но...
16: Что вот так?
13: Что будет вот так.
16: Главное отскочить сейчас потихонечку. Людей спросили и все. Дальше ли? Посмотрим, что.
13: С другой стороны, конечно, уезжать без звания экстремиста гораздо лучше, чем со званием экстремиста, но...
16: Потому что эта херня по всех распространяется, во всех странах, поскольку долго объяснять придется.
17: Значит, суть такого, что мы это делаем превентивно.
13: Что делаем?
17: Мы приостанавливаем его.
13: Выход? Надолго? Из какого дня?
17: Вот выходит у нас крайний номер газеты. И с нуля часов мы не обновляем сайты и социальные сети.
13: Это пять.
17: Завтра в 4 редсовет, в 5 собрание трудового коллектива, тут который на месте.
6: Ну смотрите, мы можем начинать, да? Значит, власти решили закрыть газету, назвав ее экстремистской организацией. Газета становится той партией, которая преследует свои политические цели под антивоенными лозунгами. Если суд нас закрывает, то это одна история, тогда по суду и добиваться открывания, но от российских судов ты никогда ничего не добьешься. А в данном случае у нас есть возможность сказать, что мы приостанавливаем издание цифровой и бумажной версии газеты до окончания специальной операции на территории Украины.
18: Как бы мы себя с вами не закопали этим, одно дело приостановиться условно на месяц, другое дело, там, если газета не будет существовать год, то будет очень сложно возвращаться.
17: Лен, не в этом. Лен, лучше сложное возвращение из собственных квартир,
15: чем никогда не вернуться.
17: Чем не вернуться никогда или с пермской колонии.
19: Ну тут нечего обсуждать, это же
15: не надо. Ничего, больше никого нет.
20: Теперь. Да.
21: Делаем номер или что мы делаем?
20: Нет, не делаем.
21: Все останавливаем.
20: Да. Там уже разобрали.
21: Уже верим.
19: Понятно. Ну как бы, да? Потому что уже выполнять сейчас.
6: Можно делаем. Ты не понял, что ли? Все. Мы закончили.
22: У нас в заяве стоит, мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге. Сети у всех – это социальные сети. Про сайт не упоминаю. Давайте поменяем.

Так, все, телега отстрелялась нормально. Мы получили еще одно русскому притяжение. Да, после этого мы приостановились с газеты в сетях и на бумаге. До окончания специальной операции это.

0: Итак, ситуация наша заключалась в том, что или мы делаем так, как мы делаем, или признание организации, то есть «Новой газеты», экстремистской организации. Нужно было создавать ситуацию, когда меньшим злом предотвращается большее. Я надеюсь, я объяснил сейчас причину, по которой, значит, я стараюсь не орать, не давать лишние интервью, не говорить лишние фразы. Еще с этим, конечно же, связано с необходимостью восстановиться. Нам связана умеренность моих высказываний.
1: Я вот хочу уточнить момент про печатные средства массовой
2: информации. Не надо подписываться обозревателем.
1: Да, с точки зрения цензора, да, большая просьба. Публикуйтесь под своим фамилием, под псевдонимом, как вам удобно, но не надо атрибутировать себя как сотрудник «Новой газеты», потому что там вы печатаетесь в личном качестве.
0: Пожалуйста, сами для себя не наговорите на срок. Нет, я серьезно абсолютно.
3: Смешно, абсолютно.
0: Ничего смешного нет. Потому что взять кого-то из нас в заложники, это означает, что газета, кого-то берут за неосторожные слова, и вся газета, а получается, имеет заложника, и вся газета работает на освобождение заложника. Это другая модель нашего поведения, понимаете? Фильтруем базары. Все, да. Все, спасибо, всем спасибо.
4: Не
1: разговаривайте. Заходите, пожалуйста, без фотографии.
5: Не надо, пожалуйста, не надо. Так скажешь.

исторической памяти и правового сознания, документировали преступления прошлого и настоящего. Не будем скромничать, мы в самом деле очень много делали и немало сделали. Но разве наша работа предотвратила катастрофу 24 февраля? Чудовищный груз, упавший на наши плечи в этот день, стал не легче, а тяжелее после известия о присужденной нам премии. Нет, это не груз национальной вины. Не стоит вообще говорить о национальной или какой-нибудь еще коллективной вине. Хотя бы потому, что концепция коллективной вины решительно отвергается правовым сознанием. Готовность к ответственности – это исключительно личное качество. Человек сам добровольно принимает на себя ответственность за то, что происходило когда-то, или за что-то, что происходит сейчас, но в чем он непосредственно не участвует. Никто другой не может возложить на него этот груз. И самое важное – чувство гражданской ответственности, в отличие от чувства вины, требует не покаяния, а работы. Его вектор направлен не в прошлое, а в будущее. И, может быть, мы должны воспринимать эту премию не только как оценку того, что сумели сделать за 35 лет, но и как своего рода аванс, ибо мы не опускаем руки и продолжаем работать.

Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, дорогие друзья, нас мучает вопрос, действительно ли мемориал заслужил Нобелевскую премию мира. Да, мы пытались противостоять размыванию исторического